0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Яврослекс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва, в должности директор ресторана. Против я пришла работать, потому что здесь стабильно. Я знаю, что эта компания отличная компания, себя хорошо рекомендуют на рынке труда. И поэтому за стабильностью, за уверенность.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, на связи Чикен FM. Сегодня четверг, день интересный, вроде еще работа, но настроение уже начинает смотреть в сторону выходных. И это отличный момент, чтобы немного выдохнуть и посмотреть, сколько всего уже сделано за эту неделю. Так что сегодня работаем спокойно, уверенно и с хорошим вайбом.
0: Чикен FM.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Ликино» Дулёва. Должности директор ресторана. Это мой непосредственный руководитель. Это хачатурян Нарине. Хочу сказать ей большое спасибо за всю поддержку, за помощь, за 24/7, за вовлеченность. Всегда наш руководитель, который всегда с нами, всегда нас поддержит, поможет и выслушает любое время, минуту, дня и ночи. Также Айтасова Гульнара, спасибо, наш руководитель. Всегда мы ждем ее с визитами, мы всегда рады видеть. Всегда любую обратную связь воспринимаем как помощь. Спасибо большое нашим руководителям.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение...

0: Умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов жизни. С благодарностью и теплом Юлии Андреевой из ресторана «Rostik's People's Park» в Улан-Удэ.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летом. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Grade A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных рост 2.0.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Салют, на связи Chicken FM. Напоминаем про программу «Приведи друга». Если у тебя есть знакомые, которым подойдет работа в Rostix, расскажи им о вакансии. Друг станет частью команды, ну а ты сможешь получить денежную премию после его трудоустройства. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать вместе с друзьями – это реально отдельный уровень атмосферы.

0: команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше. Чем изначально планировались для нашего

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан «Росик» с Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить особенного человека с ее праздником. Вероника, ты настоящая звезда!

0: связи с командой.
1: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передают привет Лариса, передают привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. И иногда все решают мелочи. Кто-то вовремя помог, кто-то поддержал в загрузе, кто-то просто поднял настроение одной шуткой. Вот так и строится команда. Не только на задачах, но и на отношении друг к другу. Так что сегодня побольше хорошего настроения и взаимной поддержки.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
2: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, родственник Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chikin FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chikin.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin _FM. Электронная почта radio@chikin.fm. Chikin FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летом. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс. Отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.
4: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
5: Давай, поехали.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат. Амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории. Чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.
4: Звучит сочно.
0: Звучит сочно.
4: Chicken FM.
5: В Сочи темные.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: На связи Chicken FM. Всем привет. Если хочешь добавить в эфир свой трек, то рубрика «Заказ принят» уже ждет тебя в телеграме Евростикс. Оставляй голосовое сообщение, передавай привет команде и заказывай любимую песню. Иногда один хит может зарядить всю смену. Возможно, сегодня это будет именно твой хит. Отправляй его нам.

0: Забота о гостях.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке постоянных гостей, как таковых. Есть они, но заказывают всегда разные, и нет такого, что всегда одно и то же.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Амбициозность – это не когда ставишь себе цели на год. Это когда утром приходишь на смену и думаешь, сегодня получится еще лучше, чем вчера. Ростикс любит тех, кто растет, учится новому и не боится сложных задач. Ведь большие достижения начинаются с маленького шага и уверенного «я попробую». Не забывай поддерживать коллег, благодари их за смелость, передавай приветы через Макс, Телеграм, почту, radiosobakachicken.fm или через наш портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как лето. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. Подам гостя так же ярко, как летнее солнышко. По данным ресторанных метеостанций,

0: На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Назарина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в рекогнишн после каждой смены и в чате.
3: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

be dizzy popping the junk into my mind. Notice

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Personal VIP Club. На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix.
3: На полную.
4: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы опускаемся в мрачный цех тяжелой музыки. В гостях Industrial Metal. Представьте себе ритм огромных заводских прессов, шипение пара, на которых наложили жесткие гитарные рифы и синтезаторы. Это нечеловечески мощное звучание, где музыка становится машиной. Он холодный, механический и девящий. И чтобы прочувствовать эту индустриальную мощь, включаю группу Rammstein. Ну а я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Сочный бит «Есть в Ростикс». Это Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Месяц менеджера смены завершается, а значит, пришло время для финального аккорда благодарности. Эти люди умеют быть навигаторами, мотиваторами, организаторами, иногда даже немного волшебниками. Благодаря им ресторан работает как единая команда. Если хотите сказать спасибо, сейчас самое время. Признавайте коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через портал chicken.fm.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Назарина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. За коллектив, за людей, за постоянные улыбки гостей, сотрудников.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: FM.
1: Месяц менеджера смены выходит на финишную прямую, а значит, пришло время сказать спасибо тем, кто умеет одновременно отвечать на вопросы, решать задачи и каким-то образом оставаться спокойным. Менеджеры смены – люди, благодаря которым ресторан работает четко, как хорошо настроенный механизм. Если рядом с тобой есть такой супергерой, самое время его признать. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, почту, радиособака.chicken.fm и через наш портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый

0: Линия заказов, а на жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростиц будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВИКСа.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Явростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Вообще у моего ресторана побитие свежий рекорд, который был 9 800 000. И вот я все жду, чтобы уже 100% в этом убедиться. Ну и, соответственно, наша сильная амбициозная вот цель – это скорость обслуживания.
0: Сочный бит есть в «Ростикс». Это Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

to the Moulin Rouge.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, на связи Chicken FM. Сегодня четверг, день интересный, вроде еще работа, но настроение уже начинает смотреть в сторону выходных. И это отличный момент, чтобы немного выдохнуть и посмотреть, сколько всего уже сделано за эту неделю. Так что сегодня работаем спокойно, уверенно и с хорошим вайбом.
2: Горячие хиты.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как лето. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы на заправке, у нас есть, да, постоянные гости. Вот буквально час назад приезжал наш любимый таксист, заказал кофе свой ежедневный. Мы здороваемся, где бы мы ни увиделись. И много таких гостей. Заранее уже предугадываем их заказы. Очень редко, когда они хотят его поменять.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег. Отмечаем вместе.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, чтобы мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанову Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, на связи Chicken FM. Напоминаем про программу «Приведи друга». Если у тебя есть знакомые, которым подойдет работа в Ростикс, расскажи им о вакансии. Друг станет частью команды, ну а ты сможешь получить денежную премию после его трудоустройства. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать вместе с друзьями – это реально отдельный уровень атмосферы.
2: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думал многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал, и было очень приятно все это чувствовать и расти в должности.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Работа, работа, работа.
2: It's Frostix.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. И иногда все решают мелочи. Кто-то вовремя помог, кто-то поддержал в загрузе, кто-то просто поднял настроение одной шуткой. Вот так и строится команда. Не только на задачах, но и на отношении друг к другу. Так что сегодня побольше хорошего настроения и взаимной поддержки.
2: Чикен FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как лето. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться в скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
5: Работа?

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть.
2: Любимый шеф-ролл
1: и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
4: Качает день и ночь.
5: Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Улан, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, Ростикс! Музыка со вкусом продолжает удивлять, и с вами снова Никита из Ростикс Юность. Сегодня поговорим о Мемфис-рэпе. Мемфис-рэп — это андеграундный стиль из 90-х из города Мемфис, штат Теннесси. Он отличается мрачной атмосферой, лоу-файным звучанием, повторяющимися сэмплами и жесткими текстами. Замедленные биты, дешевые синтезаторы и агрессивная подача сделали этот жанр культовым среди ценителей настоящего уличного звука. Groove Dealers на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч! Yeah.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростикс» Плотниково, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс» Минина в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

No. I used to dream about this. Never thought it would.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: На связи Chicken FM. Всем привет. Если хочешь добавить в эфир свой трек, то рубрика «Заказ принят» уже ждет тебя в телеграме Евростикс. Оставляй голосовое сообщение, передавай привет команде и заказывай любимую песню. Иногда один хит может зарядить всю смену. Возможно, сегодня это будет именно твой хит. Отправляй его нам.
2: Vibe Evrostix.

0: команда «Большое сердце».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. Директор ресторана, он встает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростик Смангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

mine. 'Cause sexy, you be all I.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинговые визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении Рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает вектор развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеей, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокие результаты.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Конечно. Самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих Ростотчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку Ростотчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределение задач между менеджерами по системе 4. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижение побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориальному управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. Ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростикс флагман на связи, конкретно Роман Чернышов из Благовещенска. И Роман передает привет Насте 14. Отличного настроения, ты классная. Ребята, признавайте друг друга, дарите улыбки и хорошее настроение и пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Имбазбук. Сочно до упора.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
2: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Амбициозность – это не когда ставишь себе цели на год. Это когда утром приходишь на смену и думаешь, сегодня получится еще лучше, чем вчера. Ростикс любит тех, кто растет, учится новому и не боится сложных задач. Ведь большие достижения начинаются с маленького шага и уверенного «я попробую». Не забывай поддерживать коллег, благодари их за смелость, передавай приветы через Макс, Телеграм, почту, radiosobakachicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летний. Солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке. Постоянных гостей, как таковых, есть они, но заказывают всегда разные. Нет такого, что всегда одно и то же.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радиособачка.chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работайте над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралову Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростик» с People's Park в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Месяц менеджера смены завершается, а значит, пришло время для финального аккорда благодарности. Эти люди умеют быть навигаторами, мотиваторами, организаторами, иногда даже немного волшебниками. Благодаря им ресторан работает как единая команда. Если хотите сказать спасибо, сейчас самое время. Признавайте коллег через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через портал chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: мой наставник.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВЫКСа.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передает привет Лариса, передает привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM готов к движу.
1: Chicken

0: эфире Chicken FM.
1: Месяц менеджера смены выходит на финишную прямую, а значит, пришло время сказать спасибо тем, кто умеет одновременно отвечать на вопросы, решать задачи и каким-то образом оставаться спокойным. Менеджеры смены – люди, благодаря которым ресторан работает четко, как хорошо настроенный механизм. Если рядом с тобой есть такой супергерой, самое время его признать. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, почту radiosobakachicken.fm и через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летом. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс. Отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Наша суперкоманда. Амбициозность.
2: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростикс, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менеджера, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, у нас есть желающие.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в дропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек «Avicii Levels». Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

0: Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Канал «Явростикс» — это место, где можно узнать все самое интересное о жизни команды. Мемы, истории, рабочие будни и тот самый контент, после которого думаешь, это точно про нашу смену. Подписывайся там, где удобно, в Телеграме или в Максе. И да, зови коллег, пусть тоже будут в теме. Все ссылки есть на портале chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Кто желает, сколько мы перечисляем денежки, а там уже дальше, кто у нас организатор, кто этим дальше больше занимается, он закупает продукты, и мы перевозим в привет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
1: Евросикс. Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Росикс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Фу, фу, фу, фу.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростик» с лента в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Забота о гостях.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Ну, смотрите, у нас, да, действительно есть постоянные гости, которых мы уже знаем в лицо и уже знаем, что они заказывают. Они уже, подходя к кассе, они могут даже не озвучивать свой заказ, мы уже пробиваем, потому что они знают. Все гости на особом внимании.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Плюс Виктория, заместитель директора стран Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летнее солнышко. Во второй половине к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Ростикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
3: Друзья, хочу сегодня поздравить особенно...

Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда. Мы друг для друга уже как семья.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: поздравляем коллег, отмечаем вместе. Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио собачка chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй вайб.
2: Them that's not shall.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: It must be illegal.
1: Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас есть доска, где есть фотография директора, также есть лучший сотрудник, которого мы, то есть по итогам месяца мы выделяем лучшего сотрудника, по итогам его работы смотрим, и то есть фотографию мы обновляем. Также у нас есть своя доска признания, где мы можем выписать каждому сотруднику в карточке признания тоже. Любой сотрудник может взять и признать любого сотрудника. Ну, понравился, за хорошую работу, или там что-то мы придумал другое. Также мы проводим собрания. И вот сейчас подходит летний сезон, мы планируем, скажем так, выбраться или выложиться на природу по возможности, собрать сотрудников, попросить других ресторанов, чтобы нас заменили наших сотрудников. И также мы планируем, поедем мы, ребят, уже мы подготавливаемся, замену уже ищем заранее в Гусь-Хрустальный на волейбол мы планируем ездить.
1: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
3: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
4: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летний. Солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки

0: соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Настоящий слэй-вайб.

you've been waiting for?

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку «А» за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге. Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде уже в этом году, у меня будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные ребята расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно стихи, скажем так, работу на этаже. Мне очень нравится работать на кассе и общаться с людьми. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Настоящий слэй-вайб.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Есть идея, которая может сделать работу проще? Отлично. Rostix любит людей, которые не боятся предлагать новое. Ведь инновации — это не обязательно космические технологии. Иногда это просто умная мысль, сказанная вовремя. А еще у нас есть универсальный инструмент мотивации — Дай-5. Работает быстрее, чем многие инструкции. Не забывай говорить коллеге «Дай-5», благодарить и признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Стараемся каждому гостю уделить внимание. Вот, замечаем всякие небольшие мелочи, чтобы улучшить настроение. Желаем обязательно хорошего дня, улыбаемся. А есть гости, которые мы знаем, что точно берут, допустим, крылья на двух костях. Вот всегда 100%. Мы идем им навстречу.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Раз. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможны локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наше лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
1: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных рост 2.0.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Чикен FM.
1: Дай 5. Мы в одной команде.
2: Come closer to the music. Make me wanna.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
3: Chicken FM.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: В Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
2: Звучит сочно!
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Финальные дни месяца менеджера смены в Ростикс. Отличный повод вспомнить тех, кто умеет решать 10 вопросов одновременно и еще успевает поддерживать команду. Именно благодаря этим людям ресторан работает слаженно и уверенно даже в самые загруженные часы. Не упустите возможность сказать спасибо. Передавайте приветы и слова признания через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm и через форму обратной связи chicken.fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, и используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказа, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix. Всегда заботимся

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинг и визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении Рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает вектор развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеей, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокие результаты.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Конечно. Самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих Ростотчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку Ростотчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределение задач между менеджерами по системе 4. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижение побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориальному управляющему «Боевой Раисе» и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. А ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: угодно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы на Chicken FM заиграл именно твой любимый трек? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и отправляй голосовое. Привет коллегам и название песни. А дальше просто слушай эфир и лови момент, когда вся команда будет качать под твой выбор.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростик» с Мичуринском. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Вот, дарим подарки. Обязательно это тортик со свечечками. Заказываем пиццу в ресторан. Обязательно мы празднуем корпоративные мероприятия после прохождения «Рост».
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Погода в Ростикс. Слушай сочный прогноз от Вики в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире радио Chicken FM, Люст Виктория, заместитель директора ресторана Ростикс, Мега Новосибирск. На календаре уже лето, а это значит, что над нашими ресторанами установился устойчивый антициклон отличного настроения. С самого утра синоптики прогнозируют высокий уровень солнечной активности гостей, а к обеду ожидается настоящий шквал заказов с порывами до нескольких сотен улыбок в час. Не забудьте зарядиться энергией и приготовиться встречать каждого гостя так же ярко, как лето. Летнее солнышко. Во второй половине дня к нам приблизится мощный фронт аппетита. По данным ресторанных метеостанций, над кассами сформируется область повышенного давления заказов, а над жаровнями ожидается жаркий циклон из хрустящей курочки и золотистого картофеля. Видимость просто отличная. До самого горизонта видны счастливые гости, направляющиеся прямиком к нашим кассам за любимыми блюдами. Ближе к вечеру прогнозируется настоящий бургерный шторм. Возможно, локальные осадки из соусов, а также грозовые раскаты довольных отзывов. На кухне сохраняется высокая температура производительности, а сотрудники окажутся в самом центре вкусного торнадо из баскетов, бургеров и освежающих напитков. Главное – сохранять командный настрой и уверенно держать курс на высокий сервис. Ну и напоследок, синоптики радио Chicken FM сообщают, что весь день над ресторанами Ростикс будет сиять солнце возможностей. Чем больше гостей мы встретим с улыбкой, тем ярче станет наш лето и тем выше поднимется индекс отличного настроения. Мы желаем всем попутного ветра в работе, рекордных продаж и настоящего сезона гостеприимства. Оставайтесь на волне радио Chicken FM. Здесь всегда жарко, вкусно и по-летнему солнечно.
0: Погода с Викой. Всегда сочный прогноз на Chicken FM. Chicken FM. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
3: Здравствуйте!

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс». Всегда заботимся о...

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Чиген FM. Звучит сочно. Чиген FM. Чиген FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.